0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭᱤ ᱫᱚᱜᱮᱡ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱞᱤᱝᱠᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱚ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤᱝᱠᱮ ᱡᱤᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱫᱮᱝ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚ ᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱝᱠᱤ ᱠᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱤᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱟᱱ ᱫᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱡᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱯᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱠᱤᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤ ᱭᱚᱡᱮ ᱠᱷᱚᱭᱮ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱧᱤ ᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱢᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱵᱤ ᱠᱩᱵᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤᱝᱟ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱡᱮ ᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱚᱝᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝᱡᱚ ᱢᱮᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱨᱩᱭ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱥᱤᱝ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚ ᱢᱮᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱚᱝᱵᱚ ᱦᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟᱭ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱯᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱛᱤ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱛᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚᱫᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟ ᱫᱮᱛᱷᱚᱱ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱫᱩᱭ ᱱᱟᱢ ᱤᱭᱚᱝ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱚᱭ ᱦᱤ ᱧᱮᱠᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱣᱤ ᱪᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱫᱚᱯ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱦᱤ ᱢᱮᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱚ
1: ᱣᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱦᱤᱭᱚ ᱡᱤᱭᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱡᱚᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮᱭ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱣᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱯᱚ ᱪᱷᱩᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱜᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱡᱩ ᱜᱚ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱵᱤᱭ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟ ᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱭᱮᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱤᱱᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱫᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱚᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱᱛᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱠᱚ ᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱᱟ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ
1: ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱮᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱤᱧᱡᱮ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱵᱤ ᱩᱪᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱛᱮ ᱭᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱤᱧᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱥᱩᱝ ᱛᱟ
0: ᱫᱚᱝ ᱚᱢᱤ ᱥᱮᱢᱡᱩ ᱠᱤᱵᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣᱟᱱᱤ ᱫᱩᱜᱡᱩ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱤᱧᱫᱮ ᱡᱚᱱᱚᱝ ᱫᱚᱱ ᱨᱮᱪᱮ ᱪᱞᱚᱝᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱮ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱡᱩ ᱴᱮᱡᱩ ᱛᱮ ᱤᱧᱞᱟ ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱯᱤᱵᱤ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱭᱮᱦᱤ ᱠᱤᱱᱤ ᱡᱚᱢᱮ
1: Tena, kari yiki tang, kari xio na, kari sui na su de da chang ma, zon chi pang to sui tang.
0: Rang ki rang la nying je tong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying tu duk bi zang ma po chu tong, pa ma pen che, ga nye lo kar su, xia cha tong xiam je xiong tong.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang tang, qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji di yin do, rang ki rang la, xiong yue ma ri, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndorna,
1: du teri ni song, tso a jie dar zhe zing che yang, rang zi rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni, rang ge rang la nying jie dang, rang ge rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chu di la do nang nang di, sen kang chu di jia za wa xi bi, dē tāng gā rāng nī tāng, dē tāng gā xio tsū zhīng gā.
2: Chubwa nā bā tsō, tātā chī chī sēn shī pī līng sēn tāna, bē jōng lōng tī nī tī lī kāng kāng kē lōng tī chī, nī yōng sī wē rā yōng shī pī rī zā līng sēn tī rī, ngā nā nī chūn bā chūng rā yīm. Zā rā tāng nā rā, bōng jōng tāng mē tū, tā nā rā tāng lūk chī, Mūpa tāng chāyū tāka dōng sūne mācī tsūyī rīwa nō nā lā jōwī pāyū jīn rūma. 姐姐也算日龙个春年可有个给年当云山客运的名说龙个日子当中年暖那个里日刚才当我都刚有没不了历经年末冬季随着当八百七错了日晚呢今天弄我高兴的